0: ꯉꯥꯏꯗꯦ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯃꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯣꯝ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯋꯦ
1: ꯄꯤꯛꯆꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯏꯌꯥꯝꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯈꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯚꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯅꯦꯁ ꯁꯔꯃ ꯈꯪꯈꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯀꯦꯕ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯁ ꯑꯦꯄꯤꯌꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟ ꯑꯃꯅꯤꯈꯛꯇ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯦꯄꯤꯌꯔꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯅꯪꯅ ꯀꯦꯕ ꯁꯛꯇꯝꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯗꯤ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ
0: ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯄꯤꯛꯆꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯥꯝꯁꯀꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯍꯤꯖꯣꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯂꯥꯠ ꯌꯥꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯚꯤꯖ꯭ꯋꯦꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇ�ꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯒꯦ ꯅꯪ ꯀꯩꯝ ꯐꯠꯂꯨꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯪꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯐꯥꯎ ꯎꯔꯒ ꯑꯩꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯃꯗꯤ ꯏꯁꯩꯗꯨꯃꯗꯤ
1: ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯩ ꯏꯁꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯛꯍꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯁꯛꯐꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯍꯟꯕꯁꯨ ꯉꯝꯖꯗꯕꯅꯤꯅ ꯏꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯒꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯃꯪꯂꯥꯟꯒꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕꯤꯁꯦ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯅꯤꯗꯪ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯕꯤꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ
0: ꯑꯩ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯆꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯛꯆꯒꯦꯀꯣ